0: Parvez Ksay, Nekemi Nevoy,
1: Planladığı genel seçimlere iki gün kala kampanyalara Türkiye ile tırmanan diplomatik
2: krizin damgasını
3: vuruyor. At vestmagterne vil række sig tilbage, og dermed over...
4: Minasama konnichiwa. Kochira wa Deutsche Welle desu. Deutsche Welle no nippongo hosou wa kore kara no 1 jikan. 9.670 MHz. 11.805 MHz. 11.850 MHz. 15.320 MHz.
2: Велика част
0: и
2: што веќа част
0: и се веќа
4: TBS Оки Стейшън ни май сю ни тио ми на јоди 7.30 кара
5: 8.30
4: この番組は視聴者が自分の夢に挑戦しそれを実現させるというのがテーマです。 TBS はザ・チャレンジャーズでドイツベレの日本語化を取り上げることになり、私たちのリスナーの一人松本信義さんが長年の夢であるドイツベレ日本語放送出演にチャレンジすることになったのです。それを実現させるというのがテーマです。
6: Чиновники не пользовались в личных целях. Не... Бывший министр финансов Северного Рейна-Вестфалии Хайнц Шлейхер. Он вынужден был признать, что счета за авиауслуги оплачивались из земельной казны. Признание было явно запоздалым, и министру пришлось уйти в отставку.
7: Голова його виборчого штабу Сергій Митрохін заявив.
3: Завремена хтось мала бути отворена цього мітру до 10 років. Козаки
8: Закон о пенсионном обеспечении и о занятости населения. Например, ограничен срок
4: получения.
8: Из
9: центре занятости населения лишь... пособия по безработице. Теперь только 3 года, а не бесконечно, можно рассчитывать на помощь государства. 40 человек. А в зимнее время и того больше.
10: Рынок у нас все-таки достаточно узкий, понимаете?
3: At vestmagterne ville trække sig tilbage og dermed over hele Berlin til det sovjetbefrielsesområde. Reaktionen fra de på side var intet fra en strategisk mesterstykke. Med over 2.000
11: Det er en kontinuitet pågået og stvari. Je velika, to su dva razna posla. Da pojednostavi stvari, da uopštava i da pojednostavi, da pravi jednu formulu koju svako može da razume. A književnik on mora da diferencira, on mora da razlikuje.